Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал. Бывает, что ты продрог. Бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь. Ведь кто-то не зря сказал: спасет этот мир любовь. Перевернется мир, не исчезнет, не сгорит этот мир, моя любовь, и спасет

изменится мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый дождь.

Путин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чурина.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Николай Басков получил орден за заслуги перед Отечеством. Поздравляем, ну и немного беспокоимся. Пока кавалер ордена на гастролях, кто же присмотрит за его кошечкой Шанель? Спокойно, ребята, с ней персональная няня, готовая прислать фотоотчет. Заботьтесь о любимых и слушайте любимую музыку на Дорожном радио. Ваша Яна.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД». Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Натали вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и боже, каком мужчине – танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша Яна

0: Реклама.
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.
1: В студии Никита Леонов. Я желаю, чтобы душа пела, и вы тоже, чтобы пели. Народное шоу «5 звезд» в эфире Дорожного радио уже через несколько минут. Кто-то из участников получит 5000 рублей, а оценивать ваши работы будет Доминик Джокер. Начало беседы по традиции в 10 утра на Дорожном радио. Не проспите.
2: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
14: Категория 6+.
15: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
16: Другие точно знают, иногда да ветер меняет направление.
15: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
17: Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
18: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет. Суббота. Утро. Самое время петь. Да не просто петь, а выиграть за это деньги. Пять звезд с Никитой Леоновым только на Дорожном радио.
1: Начинаем субботнее утро с песни. Пять участников нашего народного шоу, и кто-то один получит 5 звезд или 5000 рублей из рук Доминика Джокера, который сегодня в субботу к нам пришел на Дорожное радио. Привет, Доминик, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Доброе утро, наши уважаемые радиослушатели, любимые радиослушатели. Надеюсь, сегодняшний эфир поднимет вам настроение.
1: А вот, кстати, я сказал, что начинаем утро с песни. Обычно ты с какой песни начинаешь утро? Как у тебя это происходит?
2: Очень сложно сказать. Я в последнее время, я не знаю, может быть, это старость, я в последнее время очень мало сплю, ну, и времени не хватает. И кроме того, даже если я ложусь около там 11-12, что бывает достаточно редко, имеется в виду, что чаще всего это позже, все равно я часов в 6 просыпаюсь, поэтому в это время петь запрещено еще
1: по КЗОТу.
2: По КЗОТу, да-да-да, я как раз об этом хотел сказать. Но в голове у меня звучат абсолютно разные песни. Чаще всего я засыпаю с какой-то песней, и она же звучит утром.
1: И утром, да?
2: Да-да-да, у меня в голове.
1: Ну вот в последнее время что там звучало? Ну все-таки я хотел бы, чтобы мы напели, чтобы люди взбодрились.
2: Никита, ты меня поставил прям в тупик, да.
1: Это уже получился такой...
2: Фиг-фиг-фиг. Поставил меня в тупик. У меня все мои релизы в голове, которые сейчас происходят, грубо говоря, там раз в месяц, то трек, который вынес уже мне просто всю голову, это дуэт с Марко Джакомо, вы услышите эту новиночку, он называется «Незнакомка», и поэтому я с ним засыпаю, с ним просыпаюсь. «Прощай, моя незнакомка,
1: как это?
2: Прощай, будто и не было ничего». То есть вот оно у меня в голове все время... Но гораздо хуже, если там вечером где-то у меня в эфире попал «Синий туман» или еще что-нибудь. А вы же знаете, насколько эти песни...
1: Я знаю, как никто другой. На Дорожном радио мы это с удовольствием слушаем.
2: Конечно. И эти песни, когда цепляются, от них невозможно никак избавиться.
1: Хочу напомнить, что каждый, дорогие друзья, наш слушатель может стать участником нашего шоу. Для этого нужно спеть любую, любимую песню, ну, которая звучит, естественно, в эфире Дорожного радио, записать видео, а потом видео отправить нам. Подробности конкурса на сайте дорожное.ру. Милости просим, заходите, присылайте. Ну и, собственно, начнем. Доминик сам не раз участвовал в разных конкурсах. Точь-в-точь, аватар, дуэты, три аккорда.
2: Я с ужасом вспоминаю это время, в хорошем смысле этого слова. Нет, объясню. Я очень не люблю переживать, а переживаю я всегда. Поэтому я, можно сказать, знаешь, я очень не люблю и точка. Конкурс — это постоянное напряжение. Ты находишься в постоянном напряжении. Но вот такие конкурсы, они замечательные, они крутые. В них интересно участвовать. Да, ты постоянно на стрессе. Ну, для людей с моей комплекцией это вообще полезно, потому что это минус 10 килограмм точно за проектом. Минус 10, минус 15. Но вообще конкурс — это очень ответственная штука, поэтому, ребят, отнеситесь серьезно.
1: Первый участник — Регина Сафаргалиева. Город Салават.
2: Салават.
1: Очень любит свою большую семью и старается проводить с ними как можно больше времени вместе. Ну и сейчас, я думаю, что предстоит Доминику нажать на кнопку нашего волшебного монитора, и мы услышим первого участника.
2: Договорились.
0: «5 звезд» на Дорожном радио.
3: «Танцуй под

0: Я чувствую, что Доминик захотел даже потанцевать вместе с участниками этого первого номера.
1: Да-да, безусловно. Тем более, что Башкортостан для меня в некотором роде родная республика. У меня живут там родственники. Мой племянник оттуда, Лиларчи. В общем, ребят, у вас пока есть первое. Давайте будем выставлять по одной звездочке.
0: Пока одна звездочка уже есть. Но мы все-таки огласим в конце.
1: Конечно.
0: Кому вручаем 5 звезд или 5000 рублей.
1: Я всем сейчас добавлю по звездочке.
0: Ну, есть, да. Песня, которую исполняли Родион и Олег Газманов, естественно. А вот, кстати, насколько я знаю, Доминик, ты имеешь отношение к «Ясным дням».
1: Не только к «Ясным дням», к альбому.
0: К альбому.
1: Ко всему альбому, да. Ко всему альбому. Меня судьба свела, мне довелось поработать с этим замечательным как человеком, так и музыкантом. Очень интересной личностью. Олегом Михайловичем Газмановым. Для меня он просто Олег. Здравствуйте, Олег. Мы до сих пор на «вы». Ну, в смысле, я на «вы», он на «ты». Да. Кстати, я могу анонсировать, что в моем репертуаре будет две песни, в новом репертуаре будет две песни Олега Газманова из старых. Я не скажу, что, но вы можете гадать. В общем, да, случилась такая ситуация, что меня пригласили на встречу с Олегом Михайловичем быть аранжировщиком, саунд-продюсером альбома. Я на тот момент работал только с хип-хопом и ритм-блюзом, и поэтому глаза боялись, руки делали. То есть, можно сказать так. И мы с Олегом прям очень так плотно, это, на мой взгляд, плодотворно и плотно наметили, поэтому я сначала... Ну, и Олег говорит, ты знаешь, ну, я же народный композитор. Ну, он действительно написал там всю музыку, всю и весь текст. Я там, как, у меня были какие-то правки, ну, что-то такое имеется в виду. Но вся музыкальная сопровождающая, вся вот эта вот музыкальная обертка, это мое. Я предложил ему такие версии и на «Летние дожди», и на «Белый снег». «Белый-белый-белый снег», где Олег вдруг запел диско, нью-диско. Он говорит, я тебя в соавторство включать не буду. Я говорю, нет, я же музыка улиц туда-сюда. А сейчас понимаю, насколько это...
0: Ну, насколько совершил ошибку, может быть.
1: Не в этом дело. Все равно вся страна знает об этом. Просто я сейчас горд, что мне... Не сейчас, а вообще горд, что мне довелось поработать с этим замечательным музыкантом. Во-первых, смех продлевает жизнь. Олег любит поржать.
0: Это точно, он тут приходил на 5 звезд, кстати говоря.
1: Вот, соответственно, моя жизнь продлена благодаря Олегу. Я думаю, там часа на 3 точно. Поэтому, да, я спродюсировал весь альбом «Ясные дни», и надеюсь... Ну, Олег, тут мы как-то столкнулись на площадке. Говорит, да что ты по этим концертам ездишь? Давай сядем, еще что-нибудь напишем. Я говорю, а сам концертами-то не гнушаемся.
0: Ну, аж что ж, у него столько песен,
1: конечно.
0: Давайте перейдем ко второму участнику нашего конкурса, но перед тем, как она запоет, а это она, я хочу узнать у Доминика Джокера, любишь ли ты итальянскую эстраду, Доминик?
1: Да, безусловно, я считаю, что это один из пластов, оказывающих влияние на нашу музыкальную культуру в определенное время. Я тогда был еще совсем маленьким, но я до сих пор помню этот «Лашатами и кантаре». У меня одна из любимых песен «Сюзанна».
0: «Бонжорно, бомбини», как говорят в известном «Ералаше». «Меня зовут Юлия», нам пишет следующая участница. «Живу в Воронеже. Моя семья – это дочка, зять, трое внуков. Они живут в Подмосковье. Люблю петь и путешествовать». Ну и давай, Доминик, нажмем на волшебную кнопку и послушаем Юлию.
1: Давайте нажмем на волшебную кнопку и слушаем Юлию.
2: 5 звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.
0: Мы оцениваем не только вокальные данные, но и актерскую игру.
1: Безусловно, и имидж. Безусловно. Ну, это хорошо, это замечательно, это прекрасно.
0: Как Юлия играет глазками.
1: Да, я вижу. А шляпка просто, мне кажется, дополняет этот образ на 100%.
0: Да, дорогие друзья, посмотреть все видеоработы наших участников вы можете в соцсетях Дорожного радио. И тоже проголосовать.
1: Давайте поймем, кто из нас прав.
0: Ну, друзья, раз уж мы заговорили про видео, скоро, я знаю, у Доминика тоже будет новое видео на песню «Без тебя», которую, кстати, крутят в эфире Дорожного, она уже была в хит-параде.
1: Спасибо огромное. Да, выйдет песня, видео сейчас выйдет на «Без тебя». Знаешь, говорят, то густо, то пусто, имеется в виду, у меня вот так вот в плане творчества и каких-то событий в жизни.
0: Но было какое-то затишье.
1: Да,
0: многие обратили внимание.
1: Было затишье. Оно связано с эмоциональным состоянием. Дело в том, что я переписывался в социальных сетях с товарищем, и случайно прошел коммент какой-то. «Зачем ты поешь, когда есть такие артисты, как там, ну, и перечисляются наши любимые артисты, Стив Вандер, Майкл Джексон, Царство Небесное, он тогда еще был жив. И я человеку, я редко игнорирую людей, если там мне что-то пишут, даже гадости какие-то. Я ответил, что вы понимаете, я пишу или пою не потому, что я хочу и мне надо, а потому, что я не могу этого не делать.
0: Хороший ответ, кстати, да, я не могу. Он не мог поступить иначе, друзья.
1: Да.
0: Ну а сейчас, дорогие друзья, есть предложение, подкупающее новизной. Давайте мы услышим в эфире Доминика Джокера «Без тебя», песня, за которую наши слушатели голосовали в хит-параде, и она попадет на премию «Звезды дорожного радио» 6 декабря, где, кстати, Доминик впервые примет участие.
1: Спасибо, да, это будет в первый раз в моей жизни.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
2: 5 звезд на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
3: Доминик Джокер. Дорогие друзья, 5 звезд. Новое вокальное шоу на Дорожном радио. Каждый из вас может стать участником. Для этого необходимо спеть и записать видео, как вы, собственно, поете. А оценивает ваши работы сегодня...
4: Друзья, здравствуйте. Заранее прошу, не бейте, я ненавижу оценивать.
3: Да. Больше всего. Но вот сегодня пришлось.
4: Ненавижу, да, оценивать, да.
3: Перед тем, как мы перейдем к следующему участнику, хочу узнать, тебе ведь приходилось бывать, правда, и в образе Луи Армстронга, и в образе Сергея Жукова. А вот какой образ самый сложный и самый любимый, наоборот?
4: Ну вот самый любимый, действительно, для меня, это, наверное, Луи Армстронг. Как-то, не знаю, я попал в него. И образ Усопа Влиашвили в «Не гадайте на любовь».
3: А давайте мы сейчас, мы можем спародировать Сосопа Влиашвили.
4: Сейчас попробуем.
5: Небо на ладони, только сердцу вера.
3: Ну вот. У нас в гостях, дорогие друзья, Сосопа Влиашвили, он же Доминик Джокер. Аплодисменты. И следующая участница — это Елена Завгородная. Родилась она в Казахстане, там же училась и жила долгое время. Поступила учиться в Московский государственный институт культуры. Через пару лет вышла замуж и осталась в Москве. Поет с детства, пела в садике, в хоре, в школе. Имеет музыкальное образование. С детства любила голосом пародировать Татьяну Буланову, Наташу Королеву и других артистов. Также сочиняет сама песни. Но и она замужем, сообщает о себе. Есть дочь 12 лет.
4: Очень важная информация.
3: Важная, конечно. Слушаем и смотрим.
2: «5 звезд» на Дорожном радио.

0: Это возвращаясь к пародиям, да, собственно говоря.
1: Вот если бы я был на месте Михаила Захарыча там в жюри Шуфутинского,
0: да, ага.
1: Я бы сказал, что попадание безусловное.
0: Безусловно.
1: Безусловно,
0: да, то есть нотки Татьяны Булановой, прямо ее голос как будто звучал сейчас.
1: Безусловно,
0: в эфире.
1: Безусловно. И есть еще один плюс, о котором я скажу уже в конце, когда мы прослушаем всех участников. Но в данном случае есть один прям большущий плюс.
0: Но это, конечно, песня Татьяны Булановой. Да. Она стала популярна, заново популярна, я так скажу, в прошлом году благодаря энергосберегающим танцам.
1: Да, безусловно. Эту историю знает вся страна. Но для меня Танюша всегда была исключительно артистом и исключительным человечком. Я вот человека такой доброты и чистоты редко встречал в своей жизни. Побольше бы таких людей на моем пути.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и далее у нас Инна Астахова. Город Старый Оскол, Белгородская область. Она менеджер по пластиковым окнам и различным алюминиевым конструкциям. День проходит у нее в чертежах, расчетах и согласованиях. Все четко и по делу. А вечером Инна совершенно другая.
1: Я уже вижу, что совершенно другая.
0: Она любит вязать сумки крючком. Ловит этот уютный ритм петель, и мир становится тише. И, конечно, поет без музыкального образования, зато поет от души. В машине тоже любит подпевать, и дорожное радио тут идеально. Песни, под которые хочется ехать и улыбаться. Вот, она поет вместе, кстати, со своей подругой Юлией Горбаневой и по совместительству крестной мамой младшей дочери. И пожелание всем нам, пусть все будет, у всех будет хорошая дорога и время для своих маленьких радостей. Смотрим ее видео.
2: 5 звезд на дорожном радио. Это возможность выиграть от 5000 рублей.

0: Шикарное видео и шикарная песня, шикарный выбор песни. Мы сейчас не оцениваем песню, безусловно, да. Я имею в виду.
1: Песня группы Ария, кстати.
0: Да, конечно, конечно, безусловно. И шикарнейшей группы, вечной, бессмертной. На мой взгляд, немножко лукавит Инна Астахова об отсутствии
1: музыкального образования.
0: Да, очевидно, что-то все-таки все равно есть, потому что техника очень... Ну, да, мы по коротким фрагментам, я как человек, обладающий музыкальным образованием высшим, у меня два высших образования. Мореходное, музыкальное. Ага. И вот я закончил мореходку, теперь работаю по профессии, знаешь. Так вот, я могу сказать, что, безусловно, и на... Ну, где-то что-то было, касалось. Либо это просто человек не на том месте. И на... вам нужно на сцену, на мой взгляд.
1: Ну и, дорогие друзья, Доминик Джокер, я напомню, оценивает ваши сегодняшние работы. Сегодня у нас суббота, а суббота — это в том числе свадебная пора. Я знаю, что многие молодые люди первый танец выбирают песню Доминика Джокера.
0: Да, и не одну, я должен сказать. Не одну песню выбирают. Их выбирают... У меня в наборе три песни, которые выбирают под «Белый танец». Чаще всего это «Если ты со мной», «Буду я любить» или «Тайна моя».
1: Ну давай вот «Если ты со мной», сейчас мы споем для тех, кто сегодня собирается сказать заветное «да» в ЗАГСе. Для всех слушателей, в том числе Дорожного радио.
0: Друзья, пусть ваша любовь будет длиннее, чем эта жизнь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. Такое заявление сделал президент Владимир Путин по итогам первого дня рабочего визита в Индию. По словам российского лидера, европейские элиты пугают население мнимой угрозой со стороны России. Этой угрозы нет и никогда не было.
2: Мир.
1: На следующей неделе к рассмотрению законопроекта об ужесточении санкций в отношении России приступит Палата представителей Конгресса США. Как сообщает Рейтер, 14 сентября состоится заседание комитета по регламенту. В случае одобрения проекта голосование полного состава Палаты представителей пройдет до конца недели. Законопроект предусматривает введение пошлин в отношении Китая, Индии и других стран с целью снижения доходов России от нефти и газа.
2: Россия.
1: Правительство расширило верификацию аккаунтов через портал госуслуг. Теперь пройти регистрацию и верификацию аккаунтов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с помощью портала можно на таких площадках, как Авито, HeadHunter, Яндекс, Озон и ВКонтакте. МВД России предупреждает о новом виде вымогательства мошенников с помощью фото и видео, созданных искусственным интеллектом. Компрометирующий контент, созданный на основе реальных снимков и видеоматериалов, высылают жертве, затем выдвигается требование перевести деньги под угрозой распространения компромата. Также с помощью дипфейков аферисты могут сгенерировать обращение чиновника, сотрудника финансовой организации, педагога или популярного блогера. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Транспорт.
1: УАЗ получил одобрение типа транспортного средства на обновленную модель «Патриот». Называться она будет «Патриот X». Машина получит точечные изменения во внешности, включая пересмотренную светодиодную оптику и обновленный дизайн интерьера. В салоне установят новое рулевое колесо с магниевым каркасом российского производства. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости. На Дорожном радио.
3: Реклама.
4: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
5: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
4: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
5: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
6: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
7: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
8: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Парк в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Скайпарк. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Ентокасский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
2: 5 звезд на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
9: Дорогие друзья, это шоу «5 звезд» в эфире Дорожного радио. И кто-то один сегодня обязательно из рук Доминика получит 5 звездочек или 5000 рублей. Но кто он? Мы пока еще не знаем. Оценивает Доминик потихоньку, но вот уже есть, наверное, фавориты.
10: То есть все камни на меня, в мою сторону, в мой огород.
9: Как ты хотел. Ну что ж, мы...
10: Кто виноват, невестка. Так ее же нет, так вон ее платочек висит, знаешь.
9: Как-то Доминик круто попал на ТВ.
10: Да, было такое.
9: Было такое дело. Это «Фабрика звезд 4».
10: Да, 4.
9: Игорь Яковлевич.
10: Да, Игорь крутой, да.
9: Игорь Яковлевич крутой был продюсером. И это шоу вела Яна Чурикова.
10: Безусловно.
9: Я хочу тебе сообщить, что Яна Чурикова присоединилась к команде «Дорожного радио», и теперь она наша соведущая.
10: Ой, как прикольно, Яночка, я тебя так люблю. Я обожаю этого человечка тоже. Вот это вот сродни из того пакетика, куда я складываю Таню Буланову, имеется в виду. Светлый, замечательный, юморной человечек. Я вообще боюсь людей без чувства юмора, которые живут в этом мире. Мне кажется, что от них можно ожидать чего-то опасного. То есть психопатия там где-то присутствует. Поэтому, Яночка, ты юморной, замечательный, красивый, прекрасный человечек. Я с удовольствием с тобой созвонюсь и поболтаю.
9: Ну, не только созвонишься, но и 6 декабря ты же участвуешь в премии «Звезды дорожного радио». А это шоу ведет, как ты думаешь, кто?
10: Яна Чурикова.
9: Правильный ответ. А мы продолжаем наше шоу «5 звезд». И у нас следующий участник, уже последний на сегодня, это Наталья Астафьева, город Хабаровск. Работает она учителем, преподает основы духовно-нравственной культуры народов России, основы религиозных культур и светской этики. Также она сообщает, что гордится своими учениками. Ну и вот Доминик сегодня упомянул о том, что он хотел связать свою жизнь с морем. Ну, человек, который родился в Одессе, мне кажется, всегда хочет связать свою жизнь с морем.
10: Ну, ты знаешь, в моей жизни это получилось как в «Джентльменах удачи». Все побежали, и я побежал.
9: Вот так, да?
10: То есть у нас полкласса ушло в мореходку.
9: Ага.
10: Ну да, все хотели быть. Мы пошли с друзьями компанией. Я закончил мореходку, закончил вышку, но параллельно уже начал учиться и в музучилище, и закончил консерваторию одесскую. Угу. Уже после вышки закончил одесскую консерваторию. Но, безусловно, знаешь, я даже походил в море. Вот такая короткая история, я не буду долго вас отвлекать. Да, я очень хотел. И мне казалось, что это такая замечательная, романтичная профессия. Ты просыпаешься, над морем всходит солнце, ты ночью выходишь на палубу, горят звезды. Вот тебе дулю, купи себе трактор. Это такая тяжелая и кропотливая работа. 20 человек на одном судне. Мы походили на сухогрузе. 20 человек, которых ты видишь каждый день, в течение полугода земли ты не видишь. Из развлечений у тебя видеомагнитофон и всего, ну сколько, ну 6 кассет, ну 10 кассет. Фильмы, затертые до дыр. То есть тут вспоминается там песни наших различных рокеров. Пусть старая попса давно затерта до дыр, понимаешь? И нужно быть по-настоящему влюбленным в море человеком, чтобы быть человеком моря. Вот так. Пусть это звучит как тавтология, но это мой посыл. И я понял, что не, на пассажире-то прикольно. Там Одесса-Стамбул, Стамбул-Одесса. 24 часа и все. Новые лица все время.
9: Сейчас заговорила Одесса, вот я прям почувствовал.
10: Я так тоже ходил пару раз. Но это да, это замечательно, это прикольно. Тут постоянно новые лица, постоянно какие-то развлечения. Я в белоснежной форме. А быть по-настоящему моряком, промысловым моряком или торговым моряком, это очень тяжело.
9: Но, как говорится, море, мы любим тебя до безумия, сидя на пляже.
10: Сидя на пляже. Да.
9: Вот, вот это хорошо. Ну и у нас морская песня. Посмотри, пожалуйста, видео. Нажимаем.
2: 5 звезд на дорожном радио. Это возможность выиграть от 5000 рублей.

0: сзади проплывают
1: сердечки.
0: Сердечки. Да, нас с супругом.
1: Да, с супругом. Вот или с супругом. Посвящает, видимо.
0: Я так понимаю, что это... Я просто вот эту песню не знаю. И надеюсь, что эта песня...
1: Из репертуара Дорожного радио. Это Анита Цой.
0: Анита Цой. Анита Цой. Замечательно. И я думаю, что тут даже в образе угадывается Анита Цой. Может быть.
1: В образе,
0: да. В образе.
1: В образе Натальи.
0: Да. В образе Натальи угадывается Анита Цой. Ну что, шикарно. Вы знаете... Меня радует, что люди запарились, нашли инструменталки. Для тех, кто не понимает, это музыка без слов, имеется в виду, аранжировка на эту песню.
1: Сделали видео.
0: Сделали видео.
1: Многие подошли очень креативно.
0: И вложили туда свою душу. Это дорого стоит.
1: Это стоит... Кто-то из них получит, я скажу, 5 звезд это стоит, 5000 рублей кто-то получит. И, кстати, мы сейчас сделаем музыкальную паузу, а позже Доминик определит, кто же сегодня у нас является победителем нашего шоу.

летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: «Пять звезд» на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
4: У нас в гостях Доминик Джокер. «Пять звезд» в эфире Дорожного радио. Абсолютно каждый из вас может стать участником нашей программы. Для этого необходимо спеть любимую песню из репертуара Дорожного радио, отправить видео, как вы поете нам, сайт дорожное.ру, милости просим, заходите, а дальше кто-то из звезд определяет, кто получит сегодня 5000 рублей. Доминик, давай мы еще раз пройдемся по нашим участникам, напомним, кто у нас сегодня выступает.
5: Регина Сафаргалиева с песней «Танцуй, пока молодой». Прям замечательно. Все замечательно себя показали, друзья. Она из города Салават. Понимаете, у каждого есть какие-то ко мне подходы, к моему сердцу. Да, мне очень трудно сделать выбор. Я очень люблю Воронеж, например, вполне серьезно. Вот Юля Мисс спела «Бона Сера». Это одна из, я считаю, величайших песен, которая, ну, будет жить вечно. Как и все, наверное, достойны. Ну, кто я такой, чтобы судить, достойно, не достойно. Как и все творчество, вот так. Елена Завгородняя, которая из Казахстана, кстати, я могу сказать, что...
4: Родилась в Казахстане. Елена Завгородная.
5: Завгородная, да. Казахстан. Ну, написано просто Казахстан, не написано, какой регион. Но я могу сказать, что в моем гастрольном графике именно в августе Казахстан закрепился прочно. Я был 5 раз в Казахстане за этот...
4: Пять раз.
5: Этот замечательный месяц. И с приятным, не удивлением даже, а с приятным впечатлением для себя обратил внимание, что одна из самых популярных радиостанций в Казахстане — это Дорожное радио. Серьезно говорю. Это не вам на поклон, а вот куда бы я ни садился, нас же перевозят там с площадки на площадку, еще что-то. Играет Дорожное радио.
4: Как это
5: мне,
4: приятно?
5: Нет, я серьезно говорю. Мне это было очень приятно. Не только в России, но и в Казахстане.
4: Так. Инна Астахова, да. Город Старый Оскол.
5: Да. Вот Инна, на мой взгляд, я говорю, обладает замечательным вокалом. И,
4: мне кажется, сообщает о себе, что не имеет музыкального образования.
5: Мне кажется, что это такой ход. Была такая реклама. Тактика у меня такая. Когда там чувак не выигрывал все время в аппараты, и говорил, я не выиграю. Потом что-то сыпалось, какие-то монетки. Он, тактика у меня такая.
4: Это ход конем. Хорошо. Ну и Наталья
5: Астафьева из Хабаровска, да, спела замечательную песню «Это Цой». Да, я сейчас вспомнил эту песню «Я твой море», да, там безумно, точно. Замечательно подобрала образ, и очень мило выглядят эти сердечки, и очень правильный посыл супругу, потому что если что-то может спасти этот мир, который потихонечку сходит с ума, это любовь.
4: Поэтому мы тоже всем передаем сердечки слушателям сердечки, Дорожного радио. Любите друг друга.
5: Ребят, мы вам даже вот так покажем. Сейчас принято. Уже даже
4: уже
5: не так
4: вот
5: показывать.
4: Так, а вот это вот маленькое.
5: Вот так, да.
4: У нас же есть видеотрансляция, поэтому, Доминик, показывайте.
5: Я показываю, да, друзья, я вам показываю сердечки.
4: Ну и теперь, вот теперь самое сложное. Сердечки мы показали, а далее барабанная дробь.
5: Я даже не буду называть причин. Я выбираю Инну Астахову, которая лукавит, что не имеет отношения к музыканту.
4: Инна Астахова становится победителем нашей программы и получает 5000 рублей из рук Доминика Джокера.
5: Я думаю, что Инне важна не сумма, а эти 5 звезд. Да.
4: Эти 5 звезд, которые Доминик вручил.
5: Инна, возьмите себе на заметку, что вам нужно развивать себя в творческом плане.
4: Ну, а у вас, дорогие друзья, может быть, ну, другая точка зрения, имеете полное право.
5: Безусловно. Я не истина в последней инстанции.
4: В соцсетях. Да. Голосуйте. Голосование будет длиться ровно неделю, и там же вы узнаете результаты нашего конкурса. Спасибо тебе большое. Доминик Спасибо. Джокер сегодня посетил Дорожное радио. Пожелания всем слушателям на выходные.
5: Ребят, смотрите, что можно пожелать людям, у которых, в принципе, все есть в хорошем смысле этого слова. Я желаю вам любви в сердце, как я верю в любовь. Я уже говорил, что эта любовь спасает мир. Любовь там к своей второй половинке, к домашнему животному, к улице, по которой ходишь каждый день. неважно к чему. Можно любить бутерброд. Ну вот по мне видно, да, что я не голодный. Самое главное, что люди, которые любят, они гораздо добрее, честнее и чище. Любите друг друга. Люби вам сердце.
4: Спасибо. Доминик Джокер сегодня на дорожном. Меня зовут Никита Леонов. Счастливо. Пока.
0: Я так хотел жить мечтой.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.

ней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

пишешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на городдефисмира.ру.
4: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НТКовский проект».
5: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
6: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.
9: На ковре

0: Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Топ покупок месяца.
17: Амода C5. Добавить стиля.
18: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
19: Амода C7. Собрать все взгляды.
20: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
22: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
23: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
24: А что с оплатой?
23: До 75% после загрузки.
25: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
0: Дорожное радио.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker and me.

0: Дорожное радио.
1: Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: У России нет оснований для конфликта с Европой, так как все вопросы были решены по итогам Второй мировой войны. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели. Российский лидер отметил, что после развала СССР западные страны пытались дожать Россию. Сначала они использовали для этого террористов на Кавказе, сейчас неонацистский режим на Украине, добавил Владимир Путин.
2: Про здоровье.
1: Новый штамм коронавируса, выявленный в Таиланде, может очень быстро попасть в Россию. Этот штамм привезут туристы. На территории Таиланда выявлен один из подтипов омикрона, который в большинстве случаев протекает в легкой форме, однако при определенных условиях возможны мутации. На острове Пхукет коронавирусом заразились уже 5 граждан России. Об этом сообщают «Известия».
2: Россия.
1: Пятиклассники со второго полугодия наступившего учебного года начнут изучать новый предмет – духовно-нравственная культура России. В следующем учебном году к изучению дисциплины подключат учащихся 6-7 классов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Только 16% опрошенных родителей почти ничего не знают о друзьях, увлечениях и времяпрепровождении своих детей. О своих передвижениях и окружении родителям всегда рассказывают дети 44% респондентов. Это следует из результатов опроса издания «Комсомольская правда».
2: Дороги.
1: Новый мост между Россией и КНДР назвали в честь офицера Красной армии Якова Новиченко. Он в 1946 году спас лидера Северной Кореи Ким Ир Сена от покушения, своим телом накрыв брошенную гранату. Движение по мосту запустили в понедельник. Колонну машин со стороны России возглавил автомобиль «Запорожец» 1980 года выпуска, который принадлежал Якову Тихоновичу Новиченко. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
3: Застройщик ООО «СССР Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на городдефисмира.ру.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенный статус.

0: сбережением, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Весар с натуральным составом продукта.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «Т-Авто». ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-Банк». 0+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «Энтокаскивский проектный декларат».
2: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Опять назад пустым ехать.
2: Забудь, есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
1: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru 18+.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
6: Дорожное радио.

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на

Дорожное радио. Симферополь 91.5

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: вращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Западу предрекли еще более дорогую нефть. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о резком подорожании топлива в случае введения новых антироссийских санкций США. Это также станет следствием ситуации с закрытым Ормузским проливом и непростой обстановкой в Баб-эль-Мандебском проливе. Цена на нефть со 105 долларов за баррель быстро поднимется выше 150, считает Кирилл Дмитриев.
0: Мир.
1: Президент США Дональд Трамп продолжает угрожать Ирану. Глава Белого дома заявил о планах завершить конфликт с Тегераном сразу после выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре, и добавил, что в случае поражения республиканской партии Вашингтон ужесточит подход к Тегерану. «В любом случае Иран потерпит поражение», — сказал Трамп в интервью Fox News.
0: Здравоохранение.
1: Стоматологи будут обязаны применять анестезию при любой боли у пациента. Соответствующий приказ Минздрава вступит в силу с 1 октября. Как рассказал глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, пациенту обязаны будут провести анестезию при возникновении боли, даже самой незначительной. Процесс лечения зубов станет менее болезненным.
0: Новые технологии.
1: Ведущие математики мира предупредили о рисках развития искусственного интеллекта для математической науки. Письмо с таким предостережением 25 ведущих математиков опубликовали на сайте движения «Математика и искусственный интеллект». Стремление компаний, занимающихся нейросетями, использовать решения математических задач в качестве эталонной эффективности наносит ущерб математической науке, говорится в письме.
0: Транспорт.
1: На маршрут Екатеринбург-Петербург выйдет двухэтажный поезд. Как сообщает пресс-служба РЖД, первым регулярным двухэтажным поездом на этой линии станет состав 7172 «Демидовский экспресс». Фирменный поезд приступит к перевозкам с 3 декабря. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ОСЗ «Энтокасский проект». Декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
17: А что с оплатой?
16: До 75% после загрузки.
18: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
19: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
20: Возрастное ограничение 13+.
21: Дорожное радио представляет.
22: Клима.
23: Мишель Климон.
22: Очень приятно, Мария.
24: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
25: Ведь из-за вас.
26: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
27: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Симферополь 91 и

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, с

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

0: Музыкальное обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких, и в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о красивой и романтичной традиции в семье Тони. Какой театр хотел бы открыть Сергей Жуков, а также узнаем, как отпраздновал день рождения Лариса Долина. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
1: Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков поделился, что хотел бы открыть музыкальный театр. А на вопрос, будет ли он сам принимать участие в проекте, артист с уверенностью ответил: «Там будет все». Сергей пообещал, что обязательно реализует эту идею. Правда, когда именно это произойдет, пока неизвестно. Вот запомните это мгновение. Я вам всем обещаю сейчас, потом соберемся. Если очень хочешь, если веришь, то все будет, сказал артист.
0: Звезды за сценой.
1: На днях Лариса Долина ярко отметила день рождения в кругу родных и самых близких друзей. Для праздника артистка выбрала синий брючный костюм, который отлично подчеркнул ее образ. Гости много пели, танцевали и весело проводили время. А кадрами с праздника Лариса поделилась в личном блоге. На одном из видео она вместе с Леонидом Агутиным и Александром Панайотовым исполняют невероятную композицию. Певец Тони очень романтичный человек. У них с супругой Севиль есть маленькая, но очень теплая традиция. Каждое утро они оставляют друг другу милые записки, желают хорошего дня и просто делятся своими чувствами. В личном блоге артисты часто показывают моменты совместного отдыха и путешествий. А песня Тони «Так хочу сказать тебе, любимая» как раз очень точно передает эту атмосферу искренней любви.

0: детских лет.
1: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
2: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ». Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте вози.озон.ру. 18+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.

0: помощи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Дорожное радио.

Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Международная встреча в рамках «Большой двадцатки» вновь пройдет с участием России. Как сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран «двадцатки», которая пройдет в Хьюстоне 14-16 сентября. Напомню, недавно министр финансов Антон Силуанов участвовал в совещании G20 в американском Эшвилле.
2: Мир.
1: Демократической партии США не дает покоя законопроект республиканцев о новых санкциях против союзников России. Как утверждают демократы, этот проект принесет больше вреда, чем пользы. Принятие документа может привести к росту цен США и ослабить поддержку Украины.
2: Здравоохранение.
1: Власти разрабатывают специальные QR-коды качества для частных клиник. В Центре развития перспективных технологий считают, что подобный механизм позволит обезопасить людей от некачественных услуг. QR-коды будут ввести в систему, в которой автоматически проверяется несколько критериев. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Россия.
1: В следующем году пенсия по старости будет проиндексирована дважды. Фиксированная часть выплаты увеличится с 1 февраля на 4%, примерно до 9970 рублей. Стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 февраля составит около 163 рублей, а с 1 апреля вырастет до 169 рублей. Об этом сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
2: Транспорт.
1: Страховое сообщество готово к запуску проверки наличия у водителя полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Такое заявление сделали в Российском союзе автостраховщиков. Новая система контроля должна заработать с 1 октября. По данным Союза, сейчас доля водителей, ездящих по дорогам России без полиса, составляет около 7-10%. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Кружит земля.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 900 000 рублей. Подробности по телефону +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сбербанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН, 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк», 0+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар»
1: – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в

0: Сбербанк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
4: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Реклама.
1: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
3: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «Созаречь плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.
4: Небо

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. Дороже.

0: Реклама. Премьера СТС.
1: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
2: Ты у меня ствол украл.
1: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито.

0: сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Клима.
2: Очень приятно, Мария.
3: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
5: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на Дорожном радио. Ваша Яна.

0: вращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
2: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Skypark в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Skypark. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ООО «Эндокасский проект». Декларации на наш.дом.рф.
5: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская, 25А, Мариуполь, Куприна, 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
6: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 900 000 рублей. Подробности по телефону +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Прямо сейчас песня для тех, кто в пути. Только на дорожном.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Страны БРИКС согласовали декларацию саммита в Нью-Дели. Как сообщают аргументы недели, в мае на подготовительной встрече министров иностранных дел согласовать совместную декларацию не удалось, что стало беспрецедентным случаем для объединения за последние годы. Однако на самом саммите Индии удалось добиться консенсуса среди участников объединения по итоговой декларации.
2: Мир.
1: В США сократились запасы нескольких критически важных боеприпасов. Как выяснили журналисты «Нью-Йорк Таймс», особую обеспокоенность вызывает сокращение запасов ракет-перехватчиков «Патриот». К концу весны на одном из направлений их осталось менее 100 единиц.
2: Здравоохранение.
1: Новый штамм коронавируса, выявленный в Таиланде, может очень быстро попасть в Россию. Этот штамм привезут туристы. На территории Таиланда выявлен один из подтипов омикрона, который в большинстве случаев протекает в легкой форме, однако при определенных условиях возможны мутации. На острове Пхукет коронавирусом заразились уже 5 граждан России. Об этом сообщают «Известия».
2: Образование.
1: В Минпросвещении дали рекомендации по поводу использования школьниками искусственного интеллекта. Ученики 1-4 классов не должны использовать нейросети в школах. Школьники 5-9 классов могут с разрешения педагога применять искусственный интеллект для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Ученики 10-11 классов могут использовать эти технологии для решения более сложных задач.
2: Транспорт.
1: В Новосибирске построят 75 километров линий метро. Первые 3 из 14 этапов этого проекта включают возведение 9 новых станций. Это предусмотрено новой генеральной схемой развития метрополитена в городе. Сейчас в состав метро Новосибирска входят 2 линии из 14 станций. Последнюю из них открыли в прошлом году. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 7575.
3: Застройщик УОСА Зелич плюс. Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на городдефисмира.ру.
4: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: Косим трын траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне.

0: Звезды Дорожного радио ТОП-10.
1: Здравствуйте, в студии Дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. Уже в следующем музыкальном часе я вашему вниманию представлю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Будем подводить итоги вашего музыкального голосования, послушаем потенциальную песню эфира от Натальи Подольской «Сестра», а также расскажу вам новости про артистов, участников хит-парада. Не переключайтесь, до встречи в следующем часе.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
10: Категория 6+.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20:20 на НТВ. 6+.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Осенний привет! Здравствуйте, дорогие слушатели Дорожного радио. Выходные на календаре. Как всегда, в это время по традиции в эфире Дорожного радио. С вами в ближайший час проведу я, Кирилл Сорокин. И вашему вниманию программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Будем подводить итоги вашего музыкального голосования. Послушаем потенциальную песню эфира в завершении программы. А сегодня это песня «Сестра» в исполнении Натальи Подольской. Она только 11 сентября в пятницу вышла на цифровые площадки. Состоялся релиз этой песни. И вот она уже в рубрике «Потенциальная песня эфира». Нам будет важно очень мнение слушателей Дорожного радио. Брать эту песню в постоянную ротацию эфира, либо не брать. Ну а давайте начнем с 10 строчки нашего хит-парада. И там расположилась певица, которая в этом году уже в 14-й раз примет участие в народной премии «Звезды Дорожного радио». На премии по счету будет 14-я. То есть Татьяна Буланова ни разу не пропускала ни одной церемонии вручения народной премии «Звезд Дорожного радио». Все благодаря вам, слушателям Дорожного. Вы активно голосуете за песни Татьяны Ивановны. Ну, а она, в свою очередь, много хороших композиций из года в год выпускает. Кстати, про новые песни. На этой неделе состоялся такой небольшой спорный момент. Татьяне Булановой и Ане Семенович, авторы, композиторы, предложили одновременно одну и ту же песню. И как в правилах идет, кто первый купит, того и песня. Ну, а тут девушки что-то не поделили. Одна не захотела уступать другой, и другая не захотела тоже уступать. В общем, посмотрим, чем это закончится и что же это все же за песня. Вполне возможно, она появится в хит-параде «Звезд Дорожного радио» чуть попозже. В чем исполнении, покажет время. А пока что место номер 10. Татьяна Буланова «Надо ли». Минус 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 10.

Топ-10. Ну, мы с вами продолжаем. Далее по курсу строчка номер 9. Тут нет изменений по сравнению с прошлой неделей. Алекс Лим и его песня «Целый мир», так же, как на прошлой неделе, на 9-й строчке. Кстати, Алекс Лим будет в этом году впервые принимать участие в народной премии «Звезд дорожного радио». Напомню, церемония вручения состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ну, а пока что Алекс Лим поехал по своим родным городам в Казахстане. И поклонники, кстати, сразу же после объявления концертов у себя там на родине стали возмущаться, потому что часть поклонников выразила недовольствие жителей некоторых городов, которые не вошли в маршрут его гастрольных туров. Это Уральск и Костанай. Писали просьбы пересмотреть расписание. Вполне возможно, организаторы и лично Алекс Лим рассмотрят эти комментарии, просьбы и приедет в данные города. Ну а вы следите за афишами. Совсем скоро новый гастрольный тур по городам России Алекс Лим объявит. Они будут проходить при поддержке Дорожного радио. На 6 декабря Алекс Лим выступит на 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио». Номер

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И уже совсем скоро мы объявим о старте нашей акции «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург». Старт акции состоится 21 сентября, а уже в эфире дорожного радио вы можете слышать промо-ролики, где мы предупреждаем, что скоро это стартует. И в этом году новые правила. Больше возможностей у каждого слушателя дорожного радио попасть в финал. На сцене народной премии «Звезд дорожного радио» мы еще подарим специальный приз, о котором вы узнаете только 6 декабря на народной премии «Звезд дорожного радио». Ну и, конечно же, перелет, гостиница в центре города, VIP-экскурсия. Все это тоже будет оплачено победителем. И специальный приз, о котором станет известно только на 14 народной премии «Звезды дорожного радио». Следите подробнее за эфиром «Дорожного». В наших социальных сетях тоже будет информация появляться. А старт конкурса 21 сентября. Ну а пока что место номер 8. Анита Цой с песней «Я твое море». Плюс 2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 8.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
5: Главный хит-парад дорожного радио.
6: Звезды дорожного радио.
7: ТОП-10. Последнее время очень много информации о мошенниках. И вот Сергей Лазарев на этой неделе в своих социальных сетях обратился к своим фанатам и ко всем жителям страны. Он предупредил, что в сетях появляются фейковые аккаунты, которые выдают себя за него, то есть за Сергея Лазарева. Мошенники предлагают различные подработки и просят перевести деньги. Артист призвал не вестись на эти сообщения, на эти профили и быть более внимательно. Дорогие слушатели Дорожного радио, мы тоже вас призываем, будьте осторожны, проверяйте лишний раз, кто вам пишет, кто звонит, что просят сделать. Ну, а не просто так я заговорил о Сергее Лазареве, потому что сейчас будет речь о нем. Минус 2 позиции, к сожалению, по сравнению с прошлой неделей, но 7-я строчка тоже очень хорошее место. Тут или там, ну, вот именно на этом месте, на этой неделе расположилась песня участника 14 Народной премии «Звезд Дорожного радио». Здесь Сергей Лазарев впервые примет участие в Народной премии «Звезд Дорожного радио». 6 декабря выйдет на сцену Ледового дворца, споет песни. Я надеюсь, весь зал подпоет и будет аплодировать этому исполнителю.
8: Номер 7.

0: сеть.
1: Вот мы с вами активно говорим про 14-ю народную премию «Звезды дорожного радио», которая состоится в Санкт-Петербурге 6 декабря. Но на самом деле уже можно разговаривать про планы на 2027 год, на весну, на 21 марта. Можно планировать уже поход на весенний концерт «Звезд дорожного радио», который состоится в Москве, в Лайф-арене. В этом году мы сделали впервые концерт в Москве и решили вновь повторить это в 2027 году, собрать всех вместе в одном большом зале и приятно провести воскресный весенний вечер. Билеты, кстати, уже доступны. Покупайте, приобретайте, занимайте лучшие места. Александр Иванов с песней «Полчаса» на этой неделе находится на 6-м месте хит-парада «Звезд» Дорожного радио ТОП-10.
0: Номер 6.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Всенародный любимчик, который в этом году отмечает свой юбилей и будет впервые за долгое время, Николай Басков, выступает со своими сольными концертами в Москве. Кстати, он на этой неделе рассказал, почему не ездит с гастролями по России, потому что его график, съемочный график и в целом подготовка к шоу занимает очень много времени, и он не успевает гастролировать по России, но всех приглашает на свои сольные концерты, которые состоятся уже этой осенью в Москве. И Николай Басков также будет участником народной премии, 14-й народной премии «Звезд дорожного радио», которая состоится в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 6 декабря. А пока что Николай Басков показывает хорошие результаты и прибавляет 2 позиции по сравнению с прошлой неделей и оказывается в середине хит-парада на 5-й строчке с песней «Туманы».
2: Номер 5.

В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». Совсем скоро вашему вниманию тройка лидеров, также потенциальная песня эфира от Натальи Подольской, называется песня «Сестра». А прямо сейчас четвертая строчка, тут без изменений, так же, как и на прошлой неделе. Дуэт, новый дуэт, который только что в конце лета образовался, и песня называется «Москва-Санкт-Петербург», а исполняют ее Денис Майданов, Татьяна Буланова.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «Энтокаскивский проект».
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели.
3: Обратный отсчет
0: 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии.
3: Гастроли и концерты.
0: И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на дорожном радио.
4: Давайте немножко освежим память и вспомним, кто и как на этой неделе с 10 по 4 место расположился. И далее перейдем уже к тройке лидеров. 10 место, Татьяна Буланова, «Надо ли».
5: Надо ли, не надо ли, только слезы падали.
4: 9-я строчка, Алекс Лим, «Целый мир».
6: Целый мир тебе подарю.
4: Мое место — Анита Цой, «Я твое море».
7: Я твои волны, я твое море, ты моя гавань, ты мой причал.
4: 7-е место — Сергей Лазарев, «Тут или там».
8: Там, тут или там, на тротуарах мокрых.
4: 6-я строчка, Александр Иванов, «Полчаса».
9: Подожди, только не уходи.
4: 5-е место — Николай Басков, «Песня «Туманы».
10: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
4: И 4-е место — Татьяна Буланова, Денис Майданов, «Москва, Санкт-Петербург».
11: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белые ночи.
0: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
4: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И пришло время подвести итоги на пьедестале почета. Кто же у нас с вами в тройке лидеров на этой неделе? С третьей строчки начинаем. И бронзовое место занимает дуэт, который всю эту неделю нес звание лидера хит-парада «Звезд дорожного радио» и занимал первую строчку. Но вы, слушатели «Дорожного радио», решили именно так, с помощью голосов. Кстати, вы это решаете. Голосовать можно на сайте дорожное.ру. Все, не томлю вас. На третьей строчке — Ирина Круг, «Никита Осин, без тебя». -2 позиции по сравнению с прошлой неделей.
3: Номер 3.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Ну а вот певец Тони с песни «Ты мое небо» остался на втором месте, так же, как и на прошлой неделе. Интересно, кто же занял первую строчку на этой неделе, узнаем совсем скоро.
2: Номер два.
3: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: звезды дорожного радио.
1: Ну вот и пришло время. Мы с вами уже добрались до первой строчки. Узнать, кто же на этой неделе возглавляет главную десятку песен эфира дорожного радио. И, по мнению слушателей дорожного радио, считается самой лучшей песней на уходящей неделе. Итак, плюс две позиции по сравнению с прошлой недели. То есть он был на третьем месте. Сместил Ирину Круг, Никиту Осина с песни «Без тебя». И занял первую строчку. Это Алексей Петрухин и его песня «Мы живы, пока мы любим».
2: Номер один.

0: 20 на НТВ. 6+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
8: Дорожное радио представляет.
9: Клима.
10: Мишель Климон.
9: Очень приятно, Мария.
11: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
9: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
12: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
13: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
14: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Как и обещал, в завершение программы я вашему вниманию представляю потенциальную песню эфира. Если вы еще не знаете, что это такое, рассказываю. Артисты присылают нам песни для того, чтобы они попали в постоянную ротацию дорожного радио. Мы не все песни отбираем, а выбираем только лучшие из лучших. И нам очень важно ваше мнение. Вот просим проголосовать, нравится вам эта песня или нет. Речь идет о песне «Сестра». Наталья Подольская исполняет. Премьера этой песни состоялась в эту пятницу, 11 сентября. И отдать свой голос вы можете в официальной группе дорожного радио в социальных сетях, там, где мы представлены. Нам очень важно ваше мнение. Итак, Наталья Подольская, песня «Сестра».

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. Завтра в 20.

вот и все, пришло время прощаться. На протяжении музыкального часа с вами был я, Кирилл Сорокин, и программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Напоминаю, 6 декабря Санкт-Петербург, 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио», билеты уже в продаже. Также весенний концерт, который состоится в Москве 21 марта 2027 года, билеты тоже в продаже. И 21 сентября стартует акция «Выиграйте поездку на «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург». Следите за новостями, участвуйте. Шансов на победу в этом году станет гораздо больше у каждого слушателя Дорожного радио. Хороших вам выходных, берегите себя, родных и близких. Услышимся ровно через неделю. Счастливо!

Песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 900 000 рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Юрий Антонов в своем подмосковном доме приютил десятки животных. Для одних только белок маэстро закупает в год по 750 килограммов семечек. Счастье – это забота о близких, особенно о тех, у кого лапки и пушистые хвостики. Душевной вам дороги вместе с Дорожным радио. С вами Яна Чернова.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

Где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

Чик.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе 12+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа.

0: заплатим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Клима.
2: Очень приятно, Мария.
3: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
5: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
1: Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио. На Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Дорожное радио представляет.
6: Клима.
7: Мишель Климон.
6: Очень приятно, Мария.
8: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
9: Из-за вас.
6: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
0: «Охота на императора» в кино с 10 сентября. 12+. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

Дорожное радио. Симферополь 91

летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурина.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Дорожное радио. Симферополь 91.5